0: Sonus 8 MHz. Hit FM.
1: Дни и недели в потоке летели. Мне было важно знать правду. Я хотела рисовать.

0: Шахрымыз до коллардан Шахрымызды коллардан сорай.
1: Узбекистанда соат 14.
2: Эй, чемпион!

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

Мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства.

снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой на

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: Сону Санкас.
1: Как ты предлагаешь мне спокойно дышать? Как предлагаешь просто взять и уснуть? Если